0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петрогойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского Банско-Бистрицы, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
2: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенинский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорье ограничено рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемые, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоти, на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту, на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
4: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
2: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько молдуи. Между тем, них был назначен.
4: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
2: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другий так и знамя в них был Тунаромун Гедвабник, который приложил первую Библию с латинского.
4: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
2: От Червеного клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
4: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
2: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
4: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
2: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно не пуганая.
3: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
4: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунаеце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
2: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
4: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пионинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
2: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется «Ровны». Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
4: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
2: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
4: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пионинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
2: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
4: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
2: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В ордене монахов-картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга, мемента мори, то есть помни о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
2: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
4: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора, а между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
2: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашивают, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
3: Американ, жидов, немцев, ракушин.
4: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей, а вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии и Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: International. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского в Банской Бистрице, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Роба Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: každých krídlach mám. V javoroch si tiché hniezda hnetú.
1: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
2: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
1: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенинский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорье ограничено рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемый, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоти, на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту, на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
1: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
1: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от дна с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
4: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
1: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, Округлицу, то есть Круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько молдуи. Между тем, ними был назначен...
4: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
1: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианны Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другой так и знамя в них был Тунаромун Гедвабник, который приложил первую Библию с латинского.
4: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
1: От Червеного клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
4: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
1: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
4: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
1: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
3: Река Дунаец вливается до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
4: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунайце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
1: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
4: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пионинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
1: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется Ровны. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
4: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
1: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
4: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пионинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
1: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
4: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
1: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга на ментамори, то есть помни о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
1: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
4: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
1: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашивают, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
3: Американ, жидов, немцев, ракушин.
4: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пьянинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского в Банско-Бистрице, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Даль Монте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Гамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам», «Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
2: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенининский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорье ограничено рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемые, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоти на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
4: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
2: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько камалдуи. Между тем, них был назнамен...
4: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
2: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианны Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другий так и знамя в них был Тунарумун Хедвабник, который приложил первую Библию с латинского.
4: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
2: От Червеного клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение. А солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
4: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
2: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
4: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
2: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
3: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
4: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунаеце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
2: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэл обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
4: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пианинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
2: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется – Ровны. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
4: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
2: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
4: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
2: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
4: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Ну а сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
2: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга на ментамори, то есть помня о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
2: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
4: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора, а между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
2: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашивают, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
3: Американ, жидов, немцев, ракушин.
4: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пьянинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петра Гойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского в Банской Бистрице, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Дальмонте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Оджи, в состав которого вошли около 200 славян, как главный политический орган словаков. В состав Совета входили 8 членов – 3 политических, 3 военных и 2 секретаря. Словацкий национальный совет организовал Словацкое восстание 1848-49 годов в рамках революции того периода и являлся органом исполнительной власти на территории автономной Словакии, а также на территориях Словакии, оккупированных объединенными словацко-австрийскими отрядами в борьбе против венгерских повстанцев. Это был первый словацкий национальный представительный политический орган. 18 сентября 1945 года родился словацкий поэт, лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

0: Вместе с Яном Штрассером Камил Петерай написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть событий, произошедших в истории Словакии на 38-й неделе, о которых мы решили напомнить в эти дни. А к столетию словацкого радио в рубрике «Из архива РСИ» мы вспомним сюжет, прозвучавший в нашем эфире 20 октября 2012 года.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания словацкого радио.
2: К северо-востоку от Высоких Татр, на границе с Польшей, раскинулся регион с необычайно красивой природой, историческими памятниками, уникальной народной архитектурой и фольклором, богатой флорой и фауной. Его граница проходит с юга и востока по горному массиву Спиш-Скамагура, а потому и называется он Замогорье. Именно здесь, на площади более 2000 гектаров, расположен Пенининский национальный парк, край дикой природы и нетронутых гор. На севере Замогорье ограничено рекой Дунаец, которая протекает по ущелью, окруженному высокими скалами, овеянными легендами. Идеальное место для рафтинга, сплава на каяках и плотах. Причем сплав на плотах доступен для любого человека, независимо от возраста и спортивной подготовки, и даже для тех, кто не умеет плавать. Приглашаем вас, друзья, отправиться в путешествие по Дунайцу на одном из таких плотов в сопровождении опытного капитана плотогона Галчика Эммануэла.
3: Уважаемый, дозвольте, я бы вас приветствовал на нашей горалской плоте на реке Дунаец. Будем сплавить дольше.
4: Приветствую вас на нашем горалском плоту на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили горалы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для горалского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее преломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
4: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от дна с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
4: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-горальски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
2: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-горалски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунайца на словацкой стороне. Это Червеный Клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
3: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько молдуи. Между тем, ними был назван...
4: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
2: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный Клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
3: Другой так и знамя в них был Тунаромун Гедвабник, который приложил первую Библию с латинского.
4: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный Клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
2: От Червеного Клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это Лепничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение, а солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
4: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет, некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
2: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
3: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
4: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
2: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
3: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
4: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунайце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунаеце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
2: Когда проплываем близко с берегом, Эммануэль обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
4: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в пионинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
2: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется – Ровне. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
4: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей, как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Плотогон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный плотогон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
2: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных плотогонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
3: Сплавы по Дунайцу красны в каждом урочном обдобе. Мы сплаваем от 15 апреля.
4: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
2: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
4: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Но сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
2: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это 7 окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
4: В ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга на ментамори, то есть помни о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? 7 монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все 7. Повстречался им аббат и всех 7 проклял. Вот они и окаменели.
2: За время пути видим 7 монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
4: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пенинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
2: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануэль Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашивают, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
3: Американцев, жидов, немцев, ракушенов.
4: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
4: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
5: Речь
4: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
2: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанске. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
2: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
4: В Тренчине коллег из Лина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которое в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
2: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. а его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
5: Тренчин
1: уже несколько лет стратегически работает в принципе плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
2: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
5: Мы
1: все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
2: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
2: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
6: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов, поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
7: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední
1: roky. Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
2: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Овезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: От того року 2000 є снага виміняться і навштівників.
4: З того самого 2000 года ми стремимся обмінюватися і гостями, причому не тільки посетителями культурних мероприятий, но і туристами. Ведь нас розділяють каких-то 70 кілометрів. Це ближе, чим до любого другого крупного города Словакии. До Жилини, Трнави, Пєштін розстояння примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин є, наприклад, винимочний тим, що маєте тен наозай домінантний град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Zlín давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе расцвета при Томаше Баті и его преемниках Zlín обладает уникальной архитектурой. Zlín, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Баті. Мы делаем ставку и на наше общественное пространство, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívnejšie, čím v priežnie gody. No problema, пожалуй, tá же, s ktorou сталкиваются множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская Республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
3: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине и еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
3: Играть
0: за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов «Empty Smile» «Людья не сузлы».
1: Я надеюсь, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании Empty Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом Empty Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже уже есть.
3: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a...
2: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
1: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
2: Осень, в каком-то смысле, и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганию за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
5: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
6: Речь
4: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
2: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанский. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяет общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
2: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
4: В Тренчине коллег из Злина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которые в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
2: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
6: Тренчин уже несколько роков работает стратегически.
1: Тренчин уже несколько лет стратегически работает в принципе плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
2: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
1: Мы все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
2: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
2: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
7: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов. Поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
8: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední.
1: Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
2: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться. Так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Везда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: Od toho roku 2000 je snaha vyměňovat si aj návštěvníkov.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пьештин. Расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин, например, винимочный тем, что имеете этот наозай доминантный град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе – городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе расцвета при Томаше Баті и его преемниках Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Но, конечно, дело не только в Баті. Мы делаем ставку и на наши общественные пространства, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčina.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívne, čím v priežnije gody. No problema, пожалуй, tá же, s ktorou stalkujúca množstvo slovackých городов. Nám хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «На валашский бал» Зелинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
3: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
3: Играть
0: за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов IMT Smile «Людья не сузлы».
1: Я слышал, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
1: Бывают такие примеры, что благодаря нашим камарадам на концерте объявили...
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании IMT Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом IMT Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
3: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
2: Осень
1: в каком-то смысле и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганеву за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush арене 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир. Города-побратимы».
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
5: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грозенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
6: Речь
4: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
2: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанский. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
2: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
4: В Тренчине коллег из Злина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение участия местных жителей, которые в Злине осуществлять несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
2: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. а его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
6: Тренчин уже несколько роков работает стратегически.
1: Тренчин уже несколько лет стратегически работает с принципом плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
2: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
6: Мы
1: все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
2: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Тренчин, безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
2: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
7: У них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов, поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
8: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední.
1: Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
2: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Везда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: От того року 2000 есть снага обменяться и навштевников.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пьештин. Расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тренчина.
5: Тренчин є, наприклад, винимочний тим, що маєте тен наозай домінантний град.
2: Тренчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе – городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Вак, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе рассвета при Томаше Баті и его преемниках Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Ну, конечно, дело не только в Баті. Мы делаем ставку и на наши общественные пространства, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívne, čím v priežnije gody. No problema, пожалуй, tá же, с которой сталкиваются множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тренчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская Республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Smile Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
0: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
0: Играть за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов «Айм-ти Смайл» «Людья не сузлы».
1: Я слышу, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно

0: Камбоджи во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании IMT Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом IMT Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
1: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
2: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
1: Осень, в каком-то смысле, и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из Прешева, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу и за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганеву за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. В этот воскресный день мы подготовили для вас следующую программу. Вначале мы предложим вам очередной выпуск из нашей серии «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Сегодняшняя часть посвящена партнерским отношениям словацкого города Тренчин и чешского города Злин. Затем мы откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о состоявшемся в лондонском Shepherd's Bush Arena 15-м юбилейном концерте словацкой группы IMT Smile. Материал для сегодняшнего музыкального выпуска для вас подготовлен.

0: подготовил наш музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы снова приглашаем вас в гости в два города-побратима. На этот раз это словацкий Тренчин и чешский Злин. Города, разделенные границей, но отстоящие друг от друга чуть более 70 километров. И при этом прочно связанные целым рядом совместных проектов. Сегодняшнее «Окно в мир» подготовили Мария Мангова из испанской редакции «Радио Словакия Интернешнл» и Михал Герцек из «Радио Регина».
3: «Окно в мир». Города-побратимы.
4: Договор о партнерстве между городами Тренчин и Злин был подписан 16 марта 2000 года.
2: К самым истокам побратимства Тренчина и Злина возвращается Янка Седлачкова, руководитель отдела культурно-информационных услуг города Тренчин.
5: Это было на пограничном переходе Дретома Старый Грузенков. Я помню, что тогда было еще довольно холодно, даже лежал легкий снежок. И это был весьма любопытный акт. Между Словакией и Чехией мелом была начерчена символическая, а тогда еще вполне реальная граница. Ведь мы еще не входили в Шенген. И вот оба мэра, участвовавшие в этой церемонии, получили в руки метла, и эту границу между Словакией и Чехией, а значит между Тренчином и Злином, попросту стерли.
2: Первый этап партнерства был сосредоточен на взаимных связях учреждений и развитии туризма. Позднее добавились обменные поездки для отдельных групп населения. Проектный менеджер программы «Интеррег» города Тренчин Вероника Полушева.
6: Речь
4: шла преимущественно о социально уязвимой молодежи и молодежи с группы риска, а также о матерях с детьми.
2: Мэр Иржи Корец подчеркивает, для любого партнерства важны прежде всего человеческие контакты, чтобы дружба жила по-настоящему. Новым импульсом и началом нового этапа сотрудничества двух городов стали конкретные шаги в области проектов трансграничного сотрудничества, рассказывает Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
4: Три года назад город Злин подал, по сути, первую заявку в рамках международных проектов. Это был чешско-словацкий интеррег с городом Партизанский. Сейчас у нас осуществляется деятельность в рамках двухлетнего проекта, посвященного эффективности государственного управления и урбанистики. Ведь оба города объединяют общее наследие Томаша Бати. На этой основе город учредил должность международного координатора, который дальше занимается грантовыми программами, и появилась возможность обратиться к городу Тренчин, чтобы развивать накопленный опыт уже в рамках этого проекта.
2: Так родился проект «Злин и Тренчин в диалоге. Культурный и креативный мост 2026+.» Его цель – укрепить институциональное сотрудничество в сфере культуры, креативных индустрий и государственного управления. Каждый город внесет во взаимное обогащение то, в чем заключается его сильная сторона.
4: В Тренчине коллег из Злина больше всего заинтересовал именно плейксмейкинг, планирование и обустройство общественных пространств с опорой на мнение и участие местных жителей, которые в Злине осуществляют несколько сложнее. У нас, по сути, одна большая охраняемая историческая зона со своими ограничениями, и мы будем рады поучиться тому, как это делают в Тренчине.
2: Плейсмейкинг можно вольно перевести как создание мест, то есть формирование общественного пространства. А его создают не только архитектура, элементы городской среды и уличная мебель, но и люди, их отношение к пространству, в котором они живут. Специалист по этим темам – городской куратор Тренчина Омар Мирза.
7: Тренчин
0: уже несколько лет стратегически работает с принципом плейсмейкинга или создания мест. По сути, это связано и со статусом культурной столицы, с ее программой и стратегией, и с тем, как мы в городской администрации смотрим на общественное пространство.
2: Облагородить общественное пространство значит в том числе справиться с рекламным смогом, одним из недугов словацких городов. У Тренчина в этой области есть ноу-хау, а с 2024 года даже разработанное руководство по рекламе и оформлению вывесок заведений. Это еще одна тема, которой интересуется Злин.
6: Мы все вместе хотим, чтобы общественное пространство было качественным, например, таким, как за рубежом. Но к этому нужно как-то прийти сообща, через компромиссы. Должен сказать, что дело понемногу движется к лучшему. И по сравнению, скажем, с 90-ми годами, ситуация с визуальным смогом в Словакии заметно улучшилась.
2: Ивета Русского, менеджер проектов международного сотрудничества города Злин.
5: Тренчин,
4: безусловно, служит большим источником вдохновения. Когда я сама побывала в этом городе в прошлом году, то была очень приятно удивлена тем, как он выглядит и как умело город работает с общественным пространством.
2: В диалоге всегда участвуют обе стороны. Вероника Палушева, менеджер проектов программы «Интеррег», объясняет, чему в Тренчине хотят научиться у Злина.
7: У
4: них больше опыта в стратегическом планировании в сфере культуры, культурных и креативных индустрий, а также в привлечении средств из фондов, поэтому они помогут нам разработать концепцию развития культуры и креативной экосистемы города Тренчин.
8: Právě tím, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední.
0: Именно потому, что мы так близки, мы, конечно, видим, как далеко Тренчин продвинулся за последние годы в развитии своих общественных пространств. Думаю, там проделана огромная работа, и нам приятно, что и город Злин остается для Тренчина источником вдохновения, например, в том, что касается количества зелени, будь то парки, зеленые зоны в жилых кварталах или озеленение общественных пространств. Мы этому очень рады и делимся друг с другом опытом ухода за зелеными насаждениями.
2: Рассказ о побратимских отношениях чешского города Злин и словацкого Тренчина мы прервем композиции «Traveler» Нины Когоут, молодой, отмеченной наградами певицы из Тренчина.

0: Одной из первоначальных целей партнерства Тринчина и Злина было развитие туризма. Ему способствует и благоустройство общественных пространств, и широкий выбор культурных мероприятий, и просто добрая слава любимых кафе и общественных центров. Не в последнюю очередь важно и хорошее транспортное сообщение. И вот в последний день августа этого года был запущен прямой автобусный маршрут Тринчин-Злин, говорит Иржи Корец, мэр города Злин.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale
2: многие здесь в Злине воспринимают Тринчин как город побратим и частенько подумывали о том, как бы туда съездить и как туда добраться, так что прямое сообщение всецело способствует развитию наших побратимских отношений. Я думаю, оно пойдет только на пользу обоим городам.
0: Мэр города Тринчин Рихард Рыбничек особо отметил потенциал прямого автобусного маршрута для студенческих обменов.
2: Мы активно сотрудничаем со Злином со времен реконструкции кинотеатра «Овезда», ставшего культурно-креативным центром. А поскольку Злин – центр культурно-креативной индустрии, где к тому же есть первоклассный университет, таким образом упростится сообщение и для студентов, и для преподавателей, и для деятелей искусства.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov.
4: С того самого 2000 года мы стремимся обмениваться и гостями, причем не только посетителями культурных мероприятий, но и туристами. Ведь нас разделяет каких-то 70 километров. Это ближе, чем до любого другого крупного города Словакии. До Жилины, Трнавы, Пьештин. Расстояние примерно такое же или даже больше, чем до Злина.
0: Говорит менеджер проектов Вероника Палушева. Географическая близость и транспортное сообщение способствуют развитию туризма. Остается лишь узнать о достопримечательностях обоих городов и насладиться ими. Скажем сразу, в рамках одного отпуска. Омар Мирза, городской куратор Тринчина.
5: Тринчин, например, винимочный тем, что маете этот, наозай, доминантный град.
2: Тринчин исключительный, например, тем, что здесь есть по-настоящему величественный замок на Замковой горе. У его подножия маленький, уютный, компактный исторический центр. А на самой горе – городской лесопарк. Город стоит на берегу реки Ваг, так что он интересен и географически, и исторически, и архитектурно. Злин же, в свою очередь, очень интересен своей архитектурой и индустриальной историей, функционалистской застройкой.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy
2: город Злин давно работает над своей туристической привлекательностью. Благодаря эпохе расцвета при Томаше Бате и его преемниках Злин обладает уникальной архитектурой. Злин, к тому же, крупнейший город-сад в Европе. Но, конечно, дело не только в Бате. Мы делаем ставку и на наши общественные пространства, услуги и другие достопримечательности. Если говорить о туризме, то, например, Злинский зоопарк, я уверен, прекрасно известен не только в Чехии, но и в Словакии.
0: Добавляет мэр Злина. Тринчин пережил в этом году необычное лето. Оно прошло под знаком престижного титула культурной столицы Европы. Улицы были полны событиями. От музыкальных пикников, концертов и театральных постановок до городского фестиваля «Палацкого вживую». Но город стремится к тому, чтобы и после окончания этого периода интерес туристов не угасал. И чтобы продолжалась дружба с чешским побратимом. Омар Мирза.
5: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína.
2: V tom čísle, благодаря статusu kultúrnej stolice Európy, turisti jedú v Trenčín kuda aktívne, čím v priežnije gody. No problema, пожалуй, tá же, с которой сталкивается множество словацких городов. Нам хотелось бы туристов удержать, чтобы они не приезжали лишь на 3-4 часа посмотреть замок и центр и уезжали. Им нужно предложить что-то интересное. И вот такое региональное сотрудничество в рамках Тринчинского края с другими городами, эти партнерства, в том числе трансграничные, могут этому послужить.
0: Проект «Тринчин и Злин в диалоге» завершается в декабре 2027 года. Партнерство продолжается. Города передадут друг другу свой опыт, и остается лишь верить, что он принесет плоды в форме новых совместных начинаний. Мэр города Злин Иржи Корец смотрит на это с оптимизмом.
1: Я právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž.
2: Именно благодаря новому маршруту я вижу большой потенциал в том, что мы станем еще ближе. Да, у нас разные грантовые программы. Чешская Республика подходит к некоторым вещам иначе, чем Словакия. И порой мы в Злине можем словацким городам только позавидовать. Кое-что у вас устроено гораздо проще, чем у нас. Но я убежден, что мы способны по-настоящему общаться и обмениваться опытом. А также на основе совместной работы осуществлять так называемые трансграничные проекты, которые продвигают вперед оба города. А поскольку мы близки и можем, например, планировать схожие мероприятия, у нас есть реальная возможность привлекать и финансовые средства, которые пойдут на пользу обоим городам.
0: Культурный диалог включает и музыку. Вслед за словацкой композицией звучит чешская музыка «Новолашский бал» злинской группы «Плерет».

0: Друзья, наша программа продолжается. На очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Группа Empty Smile принадлежит к числу самых успешных словацких музыкальных коллективов. Помимо концертов в Словакии, она регулярно выступает и за рубежом, чаще всего в Чехии и Великобритании. В лондонском концертном зале Shepherd's Bush Empire состоялся юбилейный 15-й концерт. О воспоминаниях, связанных с выступлениями для проживающих в Великобритании соотечественников в прошлые годы, мы поговорим с лидером и основным автором песен группы Empty Смайл Иваном Таслером. И нашу беседу начнем с воспоминаний о самых первых концертах, которые состоялись более 20 лет назад.
3: Первый концерт в Лондоне был, строго говоря, не совсем концертом Empty Smile. Впервые мы приехали туда как Иван Таслер Бенд и сопровождали Рихарда Мюллера. Это было в легендарном зале Астория, которого сегодня уже не существует. Там, например, в свое время играли и Битлз. Так что это было незабываемое впечатление. А наш собственный концерт состоялся через год, а может быть еще в том же году. Тогда мы выступили не только в Лондоне, были еще концерты в Манчестере, Дублине, еще нескольких городах. То есть получилось что-то вроде всебританского турне. Это было замечательно. Так что история, если хотите, связь Empty Smile с Великобританией и Лондоном не только концертная. Мы несколько раз приезжали туда и записывали в разных студиях. У нас остались очень теплые воспоминания и о самом Лондоне, и, конечно, о Великобритании.
2: Что означает для Empty Smile выйти из привычной домашней зоны комфорта и играть за пределами Словакии?
3: Играть
0: за границей для людей, которые либо родились в Словакии, либо родом оттуда, это всегда по-своему особенный опыт. Для меня это всякий раз сильное переживание, потому что именно тогда особенно ясно понимаешь, как людям, живущим за рубежом, не хватает Словакии. Это в таких встречах меня больше всего радует. Это поражает. Люди, которые годами живут, скажем, в Нью-Йорке, все равно вспоминают Словакию. Даже если в новой стране им живется хорошо, их сердце все равно продолжает биться для Словакии.
2: Концерт за границей – это, конечно, всегда сложнее. Не хватает того ежедневного контакта с поклонниками, который есть дома в Словакии. Как вы готовитесь к таким зарубежным выступлениям?
3: Своим способом это, в подстате, подобное, как на концертах.
0: В каком-то смысле подготовка почти такая же, как к концертам в Словакии или Чехии. Конечно, бывают исключения, иногда мы исполняем что-то, что связано именно с этой публикой. Но чтобы это была уж совсем какая-то особенная программа, скорее нет. Думаю, я стараюсь прежде всего выбрать самые известные песни Empty Smile, чтобы людям доставить как можно больше радости.

0: Это был один из самых известных хитов IMT Smile «Людья не сузлы».
1: Я слышал, что люди имеют некие вспоминки на наши песни.
2: Меня очень радует, что у людей с нашими песнями связаны какие-то воспоминания, что они по-прежнему живут этими песнями, и что композиции, которым уже больше 20 лет, продолжают жить в людях и за пределами Словакии. Поэтому мне особенно приятно, что они словно увезли наши песни с собой и слушают их теперь там, в Лондоне. Надо сказать, что именно в Лондоне ситуация за те годы, что мы туда ездим, сильно изменилась. Вначале мы играли в основном для людей, которые приезжали сюда, скажем так, на заработки или что-то в этом роде. А в последние годы это уже люди, которые живут там постоянно, у которых есть семьи, дети ходят в школу. Так что очень интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь наших соотечественников в Лондоне.
0: Хорошо ли ваши хиты знают соотечественники за рубежом?
2: Бывали и такие случаи. Благодаря нашим друзьям на концерт приходили их знакомые, которые там живут, и вдруг по-настоящему увлекались нашей группой. Более того, есть один английский поклонник, с которым мы когда-то встретились в Камбодже во время одной из наших поездок. Этому парню из Великобритании IMT Smile так понравились, что он даже сделал себе татуировку с логотипом IMT Smile. Так что и такие британские поклонники у нас тоже есть.
3: Двигаешь обочи, шпулишь на меня перья.

0: В Лондоне IMT Smile вы выступали уже не раз. Каким будет этот юбилейный 15-й концерт?
1: Мы очень тешимся, что по разных залах, которые мы уже в Лондоне навштивили.
2: Мы очень рады, что после разных залов, в которых нам уже доводилось играть в Лондоне, теперь выступили в Shepherd's Bush Empire. Это действительно прекрасный зал, где выступали практически все звезды. Можно вспомнить Rolling Stones, Amy Winehouse. Мы очень рады, что концерт состоялся именно в таком красивом месте. Для наших соотечественников, живущих в Великобритании и в Лондоне, мы подготовили наилучшую программу.
0: После концерта в Лондоне у IMT Smile впереди много работы. Что группа готовит для словацких поклонников?
1: Так та есень, а в подстате, а зима, власне, сувиси трошку с нашим наиновшим проектом.
2: Осень, в каком-то смысле, и зима у нас связаны с новым проектом. Речь идет о сотрудничестве с фольклорным ансамблем «Пульс». Это коллектив тоже из прежнего, как и IMT Smile, так что нас связывает еще и это. Мы решили подготовить совместную программу. Первый концерт состоится в Кошице, но мы предполагаем, что будут выступления и в других городах, вероятно, и в Братиславе. И могу также сказать, что мы думаем о том, чтобы в будущем вывести эту программу за границу. Посмотрим, как все сложится.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег Татьяну Житникову и Алену Ганию за их участие в работе над этим выпуском. А теперь мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!